мышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, толпа слабче, гей, дежу, дишь, да, бяки держи.